матерых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы, дарфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.

идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.